0: Добрый. Два.
1: Shakira featuring Burna Boy. Die, die.
0: Место
1: Broy 1. Sam Fender featuring Olivia Dean.